оставь, напишу тебе оставь. Расскажу, что встал, твои руки не выставляй. Самого не стал, сири, люди и места. Я меж них так пуста, и до тебя не тесна. Крайне пусть я стану, напишу тебе листа.